чаще бы в суде среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласков.

Знал я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок участок жизни моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь, ты ну, до нее не добудешь. Волшебницы власть тебя, Людмила, напрасно.

Плодов смерти и любви. Сердце радость ощущает и сопротивление не вкушает сладость мести и любви. Близок уча торжества моего ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь напрасно ты ищешь беду, на нее не добудет волшебницы власть тебя. Забота к тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где дедово ожидая повеления наив.

дни, а напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью на имя княжна. Близок участок же самого, ненавист, соперник уйдет далеко, отдыхайтесь напрасно ты ищешь тишину. На нее не допустит волшебница власть тебя в заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Не трудясь и не заботясь, и намерений достигнут, там кедедово ждай повеления наивны. Повеления наивны. Не трудясь и не заботясь, и намерений достигнут, там кедедово ждай повеления наивны. Повеления наивны. Близок частерства моего, близок частерства моего. Ненавистый соперник уйдет далеко от нас. Ненавистый соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок частерства моего, близок частерства моего. Ненавистый соперник уйдет далеко от нас. Ненавистый соперник уйдет.

0: Александр Петрович Корьянчиков.
1: Порюшник, лет с ним на вязани. Главу одружит, а там и приковат.

Bali, na lu Bali. Мне спокнёт эфемесло, спустился ботый щит, окуповали. Нашелся такови, бога се немал.